0: Тян, спокойно. Чидит шлюк дулейн, спачтилих интернациональ. Спа своя грапе гриче хрибе и сречен жен на мальц.
1: Усаки е иллегал со своји мини државци. Сместа пиланем с буталци, без света греби спальци.
0: Други спомнам, ма мало се, че еш ма веш. Копеш до краса, обешали смо веш.
1: Скупляни у Швица, па найдени у Томаю. Измочверия у Гърмолия, близ ма близ, не към краю.
0: Марто са я яво, реку прите джемат крепли при сежани. Пак, нани, нани, нани, нани.